0: тарелкам и сказал: «По-моему, вы нравитесь карте. Если мое мнение играет какую-то роль, я одобряю. Кроме того, я хотел бы сделать взнос в фонд стипендии Джека Ларсона. Полагаю, половины сегодняшней добычи будет достаточно». Я уставился на доктора. «Стипендия?» Он поморгал, удивленный тем, что до меня не дошло. «Мне это представляется очевидным. Вас вышвырнули из университета по сфабрикованному обвинению, и я сомневаюсь, что дело рассматривалось беспристрастно, если вспомните, с кого тогда состоял опекунский совет. Почему вы не вернулись в университет, воспользовавшись льготами демобилизованного?»
1: Replié sur lui-même, il répond difficilement aux questions. Des constantes sont stables, avec une pression artérielle à 14,9, un pouls à 110 battements par minute et une température à 38,5.